1000 дую на ГГРС удачно. Рыдичный театр освоил на Сперпара. Радио 100 тыс капсель.

будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.